0: Just a
1: Радіо Музика.
2: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
2: 106.4 FM.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдам» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдам» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдам» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: have you.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Дальше еще больше хитов. Радио Музыка.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: В израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: сейчас в Мохсане и Хашмаль. Цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните. Звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: сейчас в Мохсана и Хашмаль. Цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

Прямо сейчас еще больше хитов. Радио Музыка. Включай 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
4: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
6: Смана, хотим отдохнуть. Мана, круиз, приглашает вас в путь.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсана» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106,4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Сейчас в «Махсана» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
4: «Смана, хотим отдохнуть, мана круиз приглашает вас в путь».
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

0: сейчас в Мохсане и Хашмаль. Цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
3: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
6: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсана» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Сейчас в «Мохсана» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Мохсана» и «Хашмаль».
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

0: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

что день уходит с земли, в час вечерний сполдня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните. Звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: сейчас в Мохсане и Хашмаль. Цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в Мехсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Мехсана и Хашмаль.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Сейчас в «Мохсана и Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Мохсана и Хашмаль».
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Прямо сейчас еще больше хитов. Радио Музыка. Включай 106.4 FM.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +8 113.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Смана, хотим отдохнуть.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

слушаешь Радио Музыка 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

хиты, которые любят все. Радио Музыка.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

da da da da.

אתם מאזינים לרדיו כל רגע.